0: Израиль. Вы слушаете Красную волну.
1: Атема Зиним, Лагала Адом, Имнили Ханкин.